Дети мои, вновь обращаюсь я, ваш отец. Прошу вновь ваше внимание. Хочу вновь через мою дочь передать многие языки космоса, чтобы вы все поняли,